Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

ладони держат руку, и моя поздняя любовь ведет меня к истоку. Не говори, зачем слава, мы верили и ждали.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Женщина моя, невозможная.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе.

0: ничего ведь, правда. Главное, что есть ты у меня.
1: Радио Зет.
2: Командовать парадом будем мы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

на пыльном ветру. Стою перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «СЭТ Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Негабаритика» – работа рядом.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

больше обидно, да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо,

0: Прости меня, мамка.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Радио Z.
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собой мне не справиться никак.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: надо, нет.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь до не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в «Ракитном». Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8-800-600-21-75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Зет».

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду. Вся Россия с тобой.
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Зет.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели?

0: бурном море людей, событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Z. Гордимся.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех,

0: Ты участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
2: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Великий Новгород. Один из древнейших городов России, расположенный у истоков реки Волхов и озера Ильмень. Первое его упоминание в летописи относится к 859 году.

0: Ставку «Великий» город получил в 1999 году за свою роль в истории, как один из самых мощных центров древнерусского государства. Дважды, в середине IX и в конце XV века, он стоял у колыбели русской и российской государственности.
1: Из Новгорода в 882 году ушел в поход на Киев князь Олег. Так образовалась Киевская Русь.
0: В течение 10 лет Новгород был местопребыванием великого князя Ярослава Мудрого и фактической столицей русских земель.
1: Избежавший разрушения во время татаро-монгольского нашествия, Новгород сыграл важную роль в защите северо-западных рубежей Руси от шведской и немецкой агрессии. В 1240 году новгородское ополчение разгромило шведскую военную экспедицию при слиянии рек Невы и Ижоры. А еще через два года на льду Чудского озера новгородцы вместе с Владимирской дружиной разгромили ливонских и тевтонских крестоносцев.
0: В 1478 году здесь впервые прозвучало слово «Россия». Великий князь Московский Иван III провозгласил конец Новгородской республики, объединение русских земель и создание нового государства – Россия.
1: В 17 веке Новгород был важной крепостью на северо-западных границах России. Строительство Петербурга привело к утрате этого значения древнего города. Он сохранил лишь роль важного духовного центра русского православия.
0: В 1862 году в Новгороде установили памятник тысячелетия России. Первый монумент, посвященный российскому государству.
1: С первых дней Великой Отечественной войны началась эвакуация населения, промышленного оборудования и наиболее ценных музейных коллекций.
0: Первые бомбежки Новгорода были уже в июле 41 года. Налеты совершались по нескольку раз в день. Военные и мирное население копали противотанковые рвы, готовили заграждения на окраинах города. Древний вал новгородского Кремля покрылся окопами, траншеями и блиндажами.
1: 14 августа начался артиллерийский обстрел, продолжавшийся в течение 5 дней. Город был атакован 2 пехотными дивизиями при поддержке танков, авиации и артиллерии. Им противостояли около 1500 бойцов танковой дивизии Черняховского.
0: Бои за Новгород продолжались, пока немцам не удалось захватить плацдармы на торговой стороне. Сопротивление стало невозможным. Наши войска с серьезными потерями отошли за Малый Волховец.
1: Город серьезно бомбили. Были сильно повреждены храм Спаса и Софийский собор. В начавшемся после отступления наших войск пожаре сгорели многие церкви и музеи с уникальными коллекциями, в том числе около 3000 икон. Огромной потерей стал иконостас XVIII века в Знаменском соборе. Так погибал город-музей.
0: 19 августа 41 года город был захвачен. Началась оккупация, которая продлится долгих 883 дня.
1: Новгород стал ключевым узлом немецкой обороны Северного вала на подступах к Ленинграду. Здесь были сосредоточены мощные силы, создана глубоко эшелонированная система укреплений.
0: Фашисты последовательно разрушали ценнейшие памятники Новгорода, оборудуя в них огневые точки, наблюдательные посты, казармы, конюшни. Взрывали и разбирали исторические здания на постройку укреплений, блиндажей и дорог. Пробивали древние стены, уничтожая ценнейшую роспись, грабили внутреннее убранство.
1: Во второй половине ноября 1943 года оккупанты приступили к разборке памятника «Тысячелетия России». Его фигуры были изготовлены в Вене, и захватчики считали, что они туда должны быть возвращены.
0: В конце 43-го года все деревни около Новгорода были сожжены, а большинство людей угнано на работы в Германию, Латвию и Эстонию.
1: Во время оккупации на новгородской земле росло партизанское движение. народные мстители устраивали на дорогах засады, разрушали связь, уничтожали автомашины, взрывали склады, пускали под откос эшелоны. Их девизом были слова «Скорее умрем, чем встанем на колени, но победим скорее, чем умрем».
0: Одним из партизан был пионер Леня Голиков. В составе бригады он участвовал в боевых операциях, уничтожал транспорт и военные объекты.
1: В августе 1942 года партизаны случайно столкнулись с машиной, в которой ехал генерал-майор Рихард фон Витц. Они открыли огонь по машине и ее сопровождению. Пока шел бой, Леонид с напарником смогли пробраться в штабной автомобиль и захватить портфель с ценными документами. За этот подвиг Леня Голиков получил орден Красного Знамени.
0: Но, увы, в декабре 1942 года в деревню, где скрывались партизаны, зашел карательный отряд. Мстители оказали жестокое сопротивление. Вырваться из окружения смогли всего несколько человек. К сожалению, среди них не оказалось Лени Голикова. Он погиб, отстреливаясь от врагов до последнего патрона.
1: Подвиг пионера и его товарищей не был забыт. Уже в 1944 году юного партизана наградили званием Героя Советского Союза посмертно. Позже про него напишут несколько книг и откроют памятник в Новгороде.
0: В январе 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской стратегической операции войска Волховского фронта начали штурм сильно укрепленных позиций противника. За три дня боев советские войска преодолели главную полосу обороны севернее и южнее Новгорода. Позже прорыв был расширен до 20 километров по фронту и до 8 километров в глубину.
1: После тяжелейших боев 20 января части 59-й армии штурмом овладели городом. На древней кремлевской стене было водружено красное знамя, а в Москве был дан салют. 50 воинских соединений и частей получили почетное наименование «Новгородских». С освобождения Новгорода началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда.
0: Потери Волховского и Северо-Западного фронтов в результате обороны и освобождения города убитыми и пропавшими без вести составили более 750 тысяч человек.
1: Когда части Красной Армии вошли в Новгород, они увидели перед собой страшную картину. Исторический центр представлял собой сплошные руины. Из почти 2500 домов сохранилось всего 40.
0: Были разрушены практически все промышленные предприятия. Гитлеровцы уничтожили судостроительную верфь, железнодорожное депо, мясокомбинат, хлебный комбинат, обувную и мебельную фабрики, всю инфраструктуру.
1: Новгород был единственным городом, где после освобождения никто не вышел встречать советские войска. Из всего довоенного населения осталось не более 60 человек, и те прятались по окраинам.
0: С июля 41 по февраль 44 года в новгородских районах погибли более 15 тысяч человек. В многочисленных лагерях, которые располагались в округе, было убито около 187 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.
1: Уже в 1944 году была создана специальная научно-реставрационная производственная мастерская, начавшая работу по консервации уцелевших фрагментов исторических зданий и разбору завалов.
0: Приняли решение восстанавливать не как было до войны, а на основе научных данных. Это должно было вернуть памятникам их подлинный исторический облик, очищенный от поздних наслоений. Работы возглавили выдающиеся архитекторы-реставраторы.
1: Укреплялись уцелевшие стены, своды, собирались по крупицам фрагменты фресок. Началось воссоздание полностью утраченных шедевров.
0: Памятник тысячелетия России был торжественно открыт 2 ноября 1944 года. Позже были восстановлены десятки других памятников и храмов.
1: Параллельно шло строительство нового жилья, инфраструктуры, но исторический центр был сохранен как единый археологический и архитектурный заповедник. Были восстановлены древние земляные валы Кремля.
0: Работы велись вместе с масштабными раскопками. Были сделаны сенсационные находки. Новгородские берестяные грамоты, сотни предметов быта, уникальные фрески.
1: История Великого Новгорода в годы войны – это история города-мученика, подвергнутого беспрецедентному культурному вандализму. И его главный подвиг – подвиг возрождения. Благодаря титаническому труду реставраторов, археологов и строителей город не просто был отстроен заново, а буквально воскрес из пепла, став живым воплощением памяти, непрерывности истории и торжества созидания.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия. Щедрая душа». 70 граммов. 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Не габаритика, работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Владимир, расскажите, пожалуйста, как вы вообще узнали о нас?
2: У меня очень старый приемник дома. Это который сверху пластинки, в середине радио, а внизу кассеты. Кассеты давно поломались, я не могу послушать. И осталось одно радио, и тоже барахлит уже. Ну, представляете, сколько лет. И я ловил несколько станций, а у нас там очень часто было, ничего нет, и треск идет от военного положения. И я вот так переключал эти каналы, и вот случайно как-то крутил от начала до конца, вот так, туда-сюда. Думаю, может, загрязнилось там все, прочищал. И попал на это, и говорю, елки-палки. Наконец-то я попал туда, где живут настоящие люди-патриоты, которые и родину любят, и песни. Я обрадовался и приобрел такой манюсенький приемничек. И вот, а дом-то частный, работы полно. И то ли в огород, то ли куда, и беру, если солнышко накрываю, или там дождичек чуть-чуть, и работаю. И оно очень помогает. Это мне такой прилив энергии.
1: Ваш папа долгожителем был?
2: Ой, мой папа 95,5 лет прожил. А я ему всегда говорил, папа, ты когда будешь на прогулке, не забывай, что ты полковник. Не сиди на скамейке, а ходи. И не ходи вот так, как деды ходят, а почетче шаг. Это нужно. Я мастер спорта, учился в Институте физкультуры, и многие вопросы вот эти вот спортивной медицины мне известны. И я говорил, папа, для этого очень будет тебе полезно.
1: Ваш папа был связан с войной?
2: Папа прошел всю войну. Он родился на Урале, закончил педтехникум, а тогда он преподавал в школе восьмилетка все предметы, и плюс еще завучем был.
1: А как на войну он попал?
2: Его вызвали в военкомат и сказали, погоны лейтенантские одеваем мы тебе, раз ты с детьми сумел работать, значит, с солдатами сможешь. И он пошел. А там познакомился с мамой, и они продружили всю войну.
1: А мама кем была?
2: Начала войну с охранника, склад, ружье. Потом в радисты перешла. И 28 мая 45 год, город Кенигсберг. Они расписались.
1: Давайте о творчестве поговорим. Вы сегодня приехали не с пустыми руками. У вас гитара. Расскажите, откуда она?
2: Это моя концертная гитара. Я перед ранеными работаю с другой гитарой. У меня три гитары раненые отписали позывными. Одна гитара и гриф сзади, и здесь все. Я ее хотел в музее своего сдать. Они мне сказали, что нужно, и в конце сказали, обязательно паспорт. И я говорю, а зачем паспорт? Ну, там писать, там что-то надо будет, и проверим, кто вы, что вы. Я говорю, вы знаете, извините, но я подумаю, давать или нет. Я думал, они с радостью согласятся, скажут, приноси, потому что там подписывается позывной, я общаюсь, я никогда не бросаю, чтобы не пообщаться. Мы похоронили твоих сыновей, но не на войне. Один погиб 20-летним, а другой в 33 года заболел и умер. Поэтому я, как увижу, примерно любой возраст совпадает, или бывают глазки похожие, или фигура. Я на 10-м небе был. И не говорю я об их нехранениях, потому что это боль бешеная. Смотреть.
1: У вас буква Z, буква В, как появились на инструменте?
2: Информация от ребят. Раз. Второе. Начали на машины люди ставить за победу. Ну, так как я сын родителей, которые воевали, и у меня еще два брата в Афгане были. Поэтому я иначе не мог поступить.
1: Ваше творчество в основном о чем?
2: Вот интересный вопрос очень. Я до 33 лет не играл на гитаре, ничего я не пел нигде. Меня отсылали. Вот раньше же на каждом предприятии и учебном заведении была самодеятельность. И обязательно надо было выставлять на конкурс района или города команду. И меня всегда прослушивали и говорили, отдыхай.
1: Не подходил.
2: Да. А в 33 года с меня поперли, иначе не назовешь. Песни писал сразу, не знавши нот. Я придумал значки, которыми себе обозначал ноту. И это было уже у меня где-то около десятка песен. И я увидел афишка. Конкурс «На встречу победе», авторская песня. Завтра последний день сдачи. А раньше там надо было тексты принести и ноты. Угу. Я насчет нот долго мучился, пока написал их. Я институт физкультуры заканчивал, никогда не играл. И даже меня они не волновали. А так как на скамейке возле дома, в транспорте, в бане, в магазине, о чем говорили взрослые, которые прошли войну? О войне, о погибших, о победах. А мы же маленькие бегали. Ой, божечки, пистолет нужен. Сейчас лопаты взяли, пошли, копали-копали, раз каску нашли. Играли в войнушки, любимая игра была. Там что-то жребий как-то бросали, и кто немцы. Берешь эту какую-нибудь палочку и стреляешь. Я первый стрельнул, все, ты фашист убит. Оказывается, информация вот эта вот рассказанная и родителями, и соседями, и всеми взрослыми, кто прошел войну, она записывалась у меня. И в 33 года я начал писать. Я мог за ночь написать, а почему ночь, днем на работе. Угу. До 10 песен.
1: А помните вот ту первую песню, которую вы написали?
2: Я помню, потому что когда я увидел объявление конкурс, я пришел домой, посмотрел и говорю, я мастер спорта и привык побеждать. Так меня тренер учил. Посмотрел на время 6 вечера. И я сажусь и пишу сверху «Боль войны». И я за ночь написал песню. И когда я пришел на работу, коллеги посмотрели на меня и сказали, Володь, иди домой, ты заболел. Я говорю, кто? Он сказал, в зеркало глянул, ну не спавший вообще. Угу. Я говорю, я писал песню, ребята. Они прочитали и говорят, о, а зачем тогда тебе тут физруком работать? Ну, что делать? Я когда подал заявление на участие и победил, а играл я, как начинающий, заглядывать нужно на аккорд. А так как я за ночь написал песню, текст приклеил к гитаре и читал. И мне надо было тут читать и тут смотреть. Но, тем не менее, я занял первое место и был представитель филармонии в жюри. И мне подошел в конце и сказал, не хочешь ли работать как автор и исполнить? Я говорю, да как-то у меня вроде нормальная работа, я на месте, и зарплата хорошая. Я говорю, да вот там, он говорит, а у вас же сейчас каникулы будут с июня. Я говорю, да. А может, ты попробуешь, вдруг тебе понравится. И я попробовал. Сделали рекламу, сделали, все там оформили. И я решил по колхозам. И притом по таким, куда дороги нет, а там грязь, надо сапоги одевать. А тогда в клубы ходили, места все заняты, на проходе стоят, дверь открыта, оттуда смотрят, потому что туда же не проедешь, не пройдешь. Они были очень рады. Там еще сумка на плече, я ж костюм одевал на сцену.
1: А пальцы помнят ту первую песню?
2: Я ее пою.
1: А можете наиграть немножечко?
2: Да.

голосом наш командир, израненный в бою. Как поклялись над обгоревшим колосом родную землю защитить свою.

предраненых, горячечный самбатовский. Сестра склонилась, третью ночь не спит. Наш главный врач Иван Иванович Радомский всех без сомнения знали, воскресит.

0: три года. Отражая смерч, остались навсегда бойцы в истории. Их славу осквернить мы не дадим. Горячие сердца с надеждой вторили. Мы победим, мы победим, мы победим, победим!
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор и исполнитель и наш постоянный слушатель. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Зет.

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные –

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках, имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов, 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: тобой.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Петр Барышев, 54 года. Родился в Кустанае, живет в Белгороде. Служил по контракту с 2016 года. Затем ушел на СВО. Был трижды ранен.
6: Это свое детство помните?
8: Ну, конечно, детство вообще обалденное. Советское настоящее детство, еще и идеологическое, где у нас были ценности такие фундаментальные.
6: Кто вас воспитывал?
8: Школа, у меня были хорошие учителя.
6: Мама, папа?
8: Ну, естественно, мама, папа.
6: Когда я говорю вам «мама», что вспоминается?
8: Самое теплое, конечно же. Мамочка, это все, что все уходит, а мама остается.
6: Как ее зовут?
8: Валентина Константиновна, она старается, вот ей 75, она развивается и все время что-то учит.
6: С интернетом на «ты»?
8: Да.
6: Картинки ну, присылает с утра,
8: да,
6: с добрым утром.
8: Да, с добрым утром, чай, все это, конечно, да, обязательно, как по-другому.
6: Спортом занимались в детстве?
8: Да, естественно. Я боксировал, ну и дзюдо, так как работа у меня такая была, надо было постоянно подтверждение, что ты в хорошей форме, иначе тебе работу не дадут.
6: На специальной военной операции вы были?
8: Ну, да, конечно.
6: В общей сложности сколько лет?
8: С 16-го до ранения я был просто периодически на СВО. То есть контракт заканчивался, я выходил. Потом опять передышка у меня была, потому что надо было все прийти, поэтому я еще так нормально. Потом опять заходил. Началась военная операция, где мы были под Киевом. Мы заходили туда с очень интересными ребятами. Такие очень хорошие, показательные были ребята, конечно. Царство небесное по военной, уже нет живых. Ну, в общем, очень долго.
6: А ранения где получили?
8: У меня три ранения. Первое, я получил контузию. Мы за Изюмом были. Поплохело мне, да, чуть-чуть было. Но я потом опять же передохнул, опять вернулся в строй. Вот второе ранение при штурме Богородичного, Северодонецк. Мы заходили с другой стороны, за Изюмом. Мы уже Шервудский лес. Ой, мы там так по красоте забрали. А нам не хватило просто одной артиллерии, танков не хватило. Я до сих пор помню, как генерал там орал на них. Сейчас будет танковая карусель, сейчас мы устроим. Ты знаешь, что я это там увидел? Что все в этом мире, то, что мы вот думаем, что мы его прилипнет к нам, вот мы хапаем. А там я понял, что это в один час можно тебя лишить всего. Там был дом трехэтажный, там вообще место, такой курорт.

0: да, лес хвойный и песок, и тут же Сербский Донец, да, все это так красиво, уютно, тепло. Видно, что хозяин любил его, знаешь, вот посадки такие, все. И туда прилетают три семерки, и от него ничего не остается, ты понимаешь? И только фотокарточки разбросаны везде, знаешь, такое вот. Ну вот это очень впечатлило меня, конечно.
1: Как мама отреагировала вообще на то, что вы полностью...
0: Бедная мама, сколько я ей доставил, конечно. Я первое время не говорил уже, куда я уехал. Ну, по роду своей деятельности она уже подозревала что-то, да. Потом приезжала ко мне в Донецк, привозила там мне всякие вкусности, там форму привозила. Вот первая мама, кто волонтер наш первый, там, потом еще покупали все, привозила сама... Я же даю ей должное, это просто, конечно. И каждый раз, когда я уезжал, я ей все время говорил: мам, в этот раз я поехал в этот добывать руду. Какую руду? Куда ты собрался? Я говорю: мама, это в Сибири, там руда. Меня 3 месяца не было, я сидел под Киевом. Иногда только выходили на связь, там говорили. Я говорю: мам, мы в шахту вот с забоя только вышел. Она: ты мне брешешь, ты мне брешешь. Ну что ж, мама есть мама, конечно, там. Ну, доставил ей столько хлопот, это, конечно, у нее... Это мой ангел-хранитель, мама, это...
1: Если бы сейчас мама сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
0: Ну, как бы вам рассказать, какие чувства я испытываю? Сейчас расскажу, вот госпиталь опять, да? С госпиталем у меня очень много связано, потому что 3 раза был. И молодой мальчик кричит: мама, мама, прям на весь коридор, там все палаты слышат, как он кричит. И мы знаем, что ему 18 лет, и он ослеп. И вот Надя приехала, его мать, и батюшка. Батюшка молитву отчитал, и ему стало полегче, и потом мать с ним ходила. Это чувство, когда ты, ну, видел весь мир, у тебя все это осталось, и ты вдруг ослеп, а возле тебя только мама.
1: Вернемся к маме. Как будто она перед вами сидит.
0: Я очень благодарен. Не то, что очень благодарен. Это, не знаю, это самое... Вот о чем просишь у Бога, да, все время и маму вспоминаешь, и Бога вспоминаешь, мама, мамочка. Вы меня, блин, я же все-таки мужчина, а вы меня раздергиваете на такие эти самые... Самый дорогой человек, конечно, у меня мамочка. Я ее очень люблю. Да, очень-очень люблю.
2: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
9: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
10: Звони 8 800 621 75.
11: Негабаритика. Работа рядом.
12: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
13: Нужно, чтобы помнили.
14: Нужно, чтобы знали.
13: Нужно, чтобы верили.
14: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
13: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
12: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
15: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
16: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
16: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
16: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
16: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
16: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
17: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда. Для нас ты всего дороже. Твоя беда, наша беда. Не в первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Тетрадь 12 листов, 10,90. Шоколад «Россия. Щедрая душа». 70 граммов. 66,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
9: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
10: Звони 8 800 600 ровно 2175.
9: Негабаритика. Работа рядом.
11: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
14: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя, и обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в строю, и мне хочется боя. Я от бака дают, а в лихорадке дрожу. Но приказ есть приказ, я корабль конвоя. Это значит, себе не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай

0: Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Великий Новгород. Один из древнейших городов России, расположенный у истоков реки Волхов и озера Ильмень. Первое его упоминание в летописи относится к 859 году.
1: Приставку «Великий» город получил в 1999 году за свою роль в истории, как один из самых мощных центров древнерусского государства. Дважды, в середине IX и в конце XV века, он стоял у колыбели русской и российской государственности.
0: Из Новгорода в 882 году ушел в поход на Киев князь Олег. Так образовалась Киевская Русь.
1: В течение 10 лет Новгород был местопребыванием великого князя Ярослава Мудрого и фактической столицей русских земель.
0: Избежавший разрушения во время татаро-монгольского нашествия, Новгород сыграл важную роль в защите северо-западных рубежей Руси от шведской и немецкой агрессии. В 1240 году новгородское ополчение разгромило шведскую военную экспедицию при слиянии рек Невы и Ижоры, а еще через два года на льду Чудского озера новгородцы вместе с Владимирской дружиной разгромили ливонских и тевтонских крестоносцев.
1: В 1478 году здесь впервые прозвучало слово «Россия». Великий князь Московский Иван III провозгласил конец Новгородской республики, объединение русских земель и создание нового государства – Россия.
0: В 17 веке Новгород был важной крепостью на северо-западных границах России. Строительство Петербурга привело к утрате этого значения древнего города. Он сохранил лишь роль важного духовного центра русского православия.
1: В 1862 году в Новгороде установили памятник тысячелетия России. Первый монумент, посвященный российскому государству.
0: С первых дней Великой Отечественной войны началась эвакуация населения, промышленного оборудования и наиболее ценных музейных коллекций.
1: Первые бомбежки Новгорода были уже в июле 41 года. Налеты совершались по нескольку раз в день. Военные и мирное население копали противотанковые рвы, готовили заграждения на окраинах города. Древний вал новгородского Кремля покрылся окопами, траншеями и блиндажами.
0: 14 августа начался артиллерийский обстрел, продолжавшийся в течение 5 дней. Город был атакован 2 пехотными дивизиями при поддержке танков, авиации и артиллерии. Им противостояли около 1500 бойцов танковой дивизии Черняховского.
1: Бои за Новгород продолжались, пока немцам не удалось захватить плацдармы на торговой стороне. Сопротивление стало невозможным. Наши войска с серьезными потерями отошли за Малый Волховец.
0: Город серьезно бомбили. Были сильно повреждены храм Спаса и Софийский собор. В начавшемся после отступления наших войск пожаре сгорели многие церкви и музеи с уникальными коллекциями, в том числе около 3000 икон. Огромной потерей стал иконостас XVIII века в Знаменском соборе. Так погибал город-музей.
1: 19 августа 41 года город был захвачен. Началась оккупация, которая продлится долгих 883 дня.
0: Новгород стал ключевым узлом немецкой обороны Северного вала на подступах к Ленинграду. Здесь были сосредоточены мощные силы, создана глубоко эшелонированная система укреплений.
1: Фашисты последовательно разрушали ценнейшие памятники Новгорода, оборудуя в них огневые точки, наблюдательные посты, казармы, конюшни. Взрывали и разбирали исторические здания на постройку укреплений, блиндажей и дорог. Пробивали древние стены, уничтожая ценнейшую роспись, грабили внутреннее убранство.
0: Во второй половине ноября 1943 года оккупанты приступили к разборке памятника «Тысячелетия России». Его фигуры были изготовлены в Вене, и захватчики считали, что они туда должны быть возвращены.
1: В конце 43-го года все деревни около Новгорода

0: города были сожжены, а большинство людей угнано на работы в Германию, Латвию и Эстонию.
1: Во время оккупации на новгородской земле росло партизанское движение. Народные мстители устраивали на дорогах засады, разрушали связь, уничтожали автомашины, взрывали склады, пускали под откос эшелоны. Их девизом были слова «Скорее умрем, чем встанем на колени», «Но победим скорее, чем умрем».
0: Одним из партизан был пионер Леня Голиков. В составе бригады он участвовал в боевых операциях, уничтожал транспорт и военные объекты.
1: В августе 1942 года партизаны случайно столкнулись с машиной, в которой ехал генерал-майор Рихард фон Витц. Они открыли огонь по машине и ее сопровождению. Пока шел бой, Леонид с напарником смогли пробраться в штабной автомобиль и захватить портфель с ценными документами. За этот подвиг Леня Голиков получил орден Красного Знамени.
0: Но, увы, в декабре 1942 года в деревню, где скрывались партизаны, зашел карательный отряд. Мстители оказали жестокое сопротивление. Вырваться из окружения смогли всего несколько человек. К сожалению, среди них не оказалось Лени Голикова. Он погиб, отстреливаясь от врагов до последнего патрона.
1: Подвиг пионера и его товарищей не был забыт. Уже в 1944 году юного партизана наградили званием Героя Советского Союза посмертно. Позже про него напишут несколько книг и откроют памятник в Новгороде.
0: В январе 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской стратегической операции войска Волховского фронта начали штурм сильно укрепленных позиций противника. За три дня боев советские войска преодолели главную полосу обороны севернее и южнее Новгорода. Позже прорыв был расширен до 20 километров по фронту и до 8 километров в глубину.
1: После тяжелейших боев 20 января части 59-й армии штурмом овладели городом. На древней кремлевской стене было водружено красное знамя, а в Москве был дан салют. 50 воинских соединений и частей получили почетное наименование «Новгородских». С освобождения Новгорода началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда.
0: Потери Волховского и Северо-Западного фронтов в результате обороны и освобождения города убитыми и пропавшими без вести составили более 750 тысяч человек.
1: Когда части Красной Армии вошли в Новгород, они увидели перед собой страшную картину. Исторический центр представлял собой сплошные руины. Из почти 2500 домов сохранилось всего 40.
0: Были разрушены практически все промышленные предприятия. Гитлеровцы уничтожили судостроительную верфь, железнодорожное депо, мясокомбинат, хлебный комбинат, обувную и мебельную фабрики, всю инфраструктуру.
1: Новгород был единственным городом, где после освобождения никто не вышел встречать советские войска. Из всего довоенного населения осталось не более 60 человек, и те прятались по окраинам.
0: С июля 41 по февраль 44 года в новгородских районах погибли более 15 тысяч человек. В многочисленных лагерях, которые располагались в округе, было убито около 187 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.
1: Уже в 1944 году была создана специальная научно-реставрационная производственная мастерская, начавшая работу по консервации уцелевших фрагментов исторических зданий и разбору завалов.
0: Приняли решение восстанавливать не как было до войны, а на основе научных данных. Это должно было вернуть памятникам их подлинный исторический облик, очищенный от поздних наслоений. Работы возглавили выдающиеся архитекторы-реставраторы.
1: У Укреплялись уцелевшие стены, своды, собирались по крупицам фрагменты фресок. Началось воссоздание полностью утраченных шедевров.
0: Памятник тысячелетия России был торжественно открыт 2 ноября 1944 года. Позже были восстановлены десятки других памятников и храмов.
1: Параллельно шло строительство нового жилья, инфраструктуры, но исторический центр был сохранен как единый археологический и архитектурный заповедник. Были восстановлены древние земляные валы Кремля.
0: Работы велись вместе с масштабными раскопками. Были сделаны сенсационные находки. Новгородские берестяные грамоты, сотни предметов быта, уникальные фрески.
1: История Великого Новгорода в годы войны – это история города-мученика, подвергнутого беспрецедентному культурному вандализму. И его главный подвиг – подвиг возрождения. Благодаря титаническому труду реставраторов, археологов и строителей город не просто был отстроен заново, а буквально воскрес из пепла, став живым воплощением памяти, непрерывности истории и торжества созидания.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслуживают?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что за

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Владимир, расскажите, пожалуйста, как вы вообще узнали о нас?
3: У меня очень старый приемник дома. Это который сверху пластинки, в середине радио, а внизу кассеты. Кассеты давно поломались, я не могу послушать. И осталось одно радио, и тоже барахлит уже. Ну, представляете, сколько лет? И я ловил несколько станций, а у нас там очень часто было, ничего нет, и треск идет от военного положения. И я вот так переключал эти каналы, и вот случайно как-то крутил от начала до конца, вот так, туда-сюда. Думаю, может, загрязнилось там все, прочищал. И попал на это, и говорю, елки-палки. Наконец-то я попал туда, где живут настоящие люди-патриоты, которые и родину любят, и песни. Я обрадовался и приобрел такой манюсенький приемничек. И вот о том-то частном, работы полно. И то ли в огород, то ли куда, и беру, если солнышко накрываю, или там дождичек чуть-чуть. И работаю, и оно очень помогает. Это мне такой прилив энергии.
2: Ваш папа долгожителем был?
3: Ой, мой папа 95 с половиной лет прожил. А я ему всегда говорил, папа, ты когда будешь на прогулке, не забывай, что ты полковник. Не сиди на скамейке, а ходи. И не ходи вот так, как

0: воды ходят, а почетче шаг. Это нужно. Я мастер спорта, учился в Институте физкультуры, и многие вопросы вот эти вот спортивной медицины мне известны. И я говорил, папа, для этого очень будет тебе полезно.
1: Ваш папа был связан с войной?
0: Папа прошел всю войну. Он родился на Урале, закончил педтехникум, а тогда он преподавал в школе восьмилетка все предметы, и плюс еще завучем был.
1: А как на войну он попал?
0: Его вызвали в военкомат и сказали, погоны лейтенантские одеваем мы тебе, раз ты с детьми сумел работать, значит, с солдатами сможешь. И он пошел. А там познакомился с мамой, и они продружили всю войну.
1: А мама кем была?
0: Начала войну с охранника, склад, ружье. Потом в радисты перешла. И 28 мая 45 год, город Кенигсберг. Они расписались.
1: Давайте о творчестве поговорим. Вы сегодня приехали здесь пустыми руками. У вас гитара. Расскажите, откуда она?
0: Это моя концертная гитара. Я перед ранеными работаю с другой гитарой. У меня три гитары раненые отписали позывными. Одна гитара и гриф сзади, и здесь все. Я ее хотел в музее своего сдать. Они мне сказали, что нужно, и в конце сказали, обязательно паспорт. И я говорю, а зачем паспорт? Ну, там писать, там что-то надо будет, и проверим, кто вы, что вы. Я говорю, вы знаете, извините, но я подумаю, давать или нет. Я думал, они с радостью согласятся, скажут, приноси, потому что там подписывается позывной, я общаюсь, я никогда не бросаю, чтобы не пообщаться. Мы похоронили твоих сыновей, но не на войне. Один погиб 20-летним, а другой в 33 года заболел и умер. Поэтому я, как увижу, примерно любой возраст совпадает, или бывают глазки похожи, или фигура. Я на 10-м небе был. И не говорю я об их нехранениях, потому что это боль бешеная. Смотреть.
1: У вас буква Z, буква В. Как появились на инструменте?
0: Информация от ребят, раз. Второе, начали на машины люди ставить за победу. Ну, так как я сын родителей, которые воевали, и у меня еще два брата в Афгане были. Поэтому я иначе не мог поступить.
1: Ваше творчество в основном о чем?
0: Вот интересный вопрос очень. Я до 33 лет не играл на гитаре, ничего я не пел нигде, меня отсылали. Вот раньше же на каждом предприятии и учебном заведении была самодеятельность, и обязательно надо было выставлять на конкурс района или города команду. И меня всегда прослушивали и говорили, отдыхай.
1: Не подходил.
0: Да. А в 33 года с меня поперли, иначе не назовешь. Песни писал сразу, не знавший нот. Я придумал значки, которыми себе обозначал ноту. И это было уже у меня где-то около десятка песен. И я увидел афишка. Конкурс «На встречу победе», авторская песня. Завтра последний день сдачи. А раньше там надо было тексты принести и ноты. Я насчет нот долго мучился, пока написал. Я институт физкультуры заканчивал, никогда не играл. И даже меня они не волновали. А так как на скамейке возле дома, в транспорте, в бане, в магазине. О чем говорили взрослые, которые прошли войну? О войне, о погибших, о победах. А мы же маленькие бегали. Ой, божечки, пистолет нужен. Сейчас лопаты взяли, пошли, копали, копали, раз каску нашли. Играли в войнушки, любимая игра была. Там что-то жребий как-то бросали, и кто немцы. Берешь эту какую-нибудь палочку и стреляешь. Я первый стрельнул, все, ты фашист убит. Оказывается, информация вот эта вот, рассказанная и родителями, и соседями, и всеми взрослыми, кто прошел войну, она записывалась у меня. И в 33 года я начал писать. Я мог за ночь написать, а почему ночь, днем на работе. До 10 песен.
1: А помните вот ту первую песню, которую вы написали?
0: Я помню, потому что когда я увидел объявление конкурс, я пришел домой, посмотрел и говорю, я мастер спорта и привык побеждать. Так меня тренер учил. Посмотрел на время 6 вечера. И я сажусь и пишу сверху «Боль войны». И я за ночь написал песню. И когда я пришел на работу, коллеги посмотрели на меня и сказали, Володь, иди домой, ты заболел. Я говорю, кто? Он сказал, в зеркало глянул, ну, не спавший вообще. Я говорю, я писал песню, ребята. Они прочитали и говорят, о, а зачем тогда тебе тут физруком работать? Ну, что делать? Я когда подал заявление на участие, и победил. А играл я, как начинающий, заглядывать нужно на аккорд. А так как я за ночь написал песню, текст приклеил гитаре и читал. И мне надо было тут читать и тут смотреть. Но, тем не менее, я занял первое место и был представитель филармонии в жюри. И мне подошел в конце и сказал: не хочешь ли работать как автор и исполнитель? Я говорю: да, как-то у меня вроде нормальная работа, я на месте, и зарплата хорошая. Я говорю: да вот там. Он говорит: а у вас же сейчас каникулы будут с июня. Я говорю: да. А может, ты попробуешь, вдруг тебе понравится. И я попробовал. Сделали рекламу, сделали, все там оформили. И я решил по колхозам. И притом по таким, куда дороги нет, а там грязь, надо сапоги одевать. А тогда в клубы ходили. Места все заняты, на проходе стоят, дверь открыта, оттуда смотрят, потому что туда же не проедешь, не пройдешь. Они были очень рады. Там еще сумка на плече, я же костюм одевал на сцену.
1: А пальцы помнят ту первую песню?
0: Я ее пою.
1: А можете наиграть немножечко?
0: Да.

голосом наш командир, израненный в бою. Как поклялись над обгоревшим колосом родной землю защитить свою.

знать, как часто доводилось видеть ужасы коллег послевоенных в поездах. От горя посеребренные волосы

мартовский. Сестра склонилась, третью ночь не спит. Наш главный врач Иван Иванович Радомский всех, без сомнения, знали, воскресит.

0: смерч остались навсегда бойцы в истории. Их славу осквернить мы не дадим. Горячие сердца с надеждой вторили. Мы победим, мы победим, мы победим, победим!
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор и исполнитель и наш постоянный слушатель. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

0: реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

осторожно, когда я тебя на руках унесу.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Z.
2: Когда скучает женщина у темного окна и нету слез

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

хожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли, а все огни салютов отгорят. Есть облака бродячие, и в небе журавли, что строятся полком и тоже на парад.

0: ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Петр Барышев, 54 года. Родился в Кустанае, живет в Белгороде. Служил по контракту с 2016 года. Затем ушел на СВО. Был трижды ранен.
10: Это свое детство, помните?
12: Ну, конечно, детство вообще обалденное. Советское настоящее детство, еще и идеологическое, где у нас были ценности такие фундаментальные.
10: Кто вас воспитывал?
12: Школа, у меня были хорошие учителя.
10: Мама, папа?
12: Ну, естественно, мама, папа.
10: Когда я говорю вам «мама», что вспоминается?
12: Самое теплое, конечно же. Мамочка, это все, что все уходит, а мама остается.
10: Как ее зовут?
12: Валентина Константиновна. Она старается, вот ей 75, она развивается и все время что-то учит.
10: С интернетом на «ты»?
12: Да.
10: Картинки присылает с утра,
12: да,
10: с добрым утром.
12: Да, с добрым утром, чай, все это, конечно, да, обязательно, как по-другому.
10: Спортом занимались в детстве?
12: Да, естественно. Я боксировал, ну и дзюдо, так как работа мне такая была, надо было постоянно подтверждение, что ты в хорошей форме, иначе тебе работу не дадут.
10: На специальной военной операции вы были?
12: Ну, да, конечно.
10: В общей сложности сколько лет?
12: С 16-го до ранения я был просто периодически на СВО. То есть контракт заканчивался, я выходил. Потом опять передышка у меня была, потому что надо было себя прийти, поэтому я еще чуть-чуть так нормально. Потом опять заходил. Началась военная операция, где мы были под Киевом. Мы заходили туда с очень интересными ребятами, такие очень хорошие, показательные были ребята, конечно. Царство небесное, по войне уже нет живых. Ну, в общем, очень долго.
10: А ранения где получили?
12: У меня три ранения. Первое, я получил контузию. Мы за Изюмом были. Поплохело мне, да, чуть-чуть было. Но я потом опять же передохнул, опять вернулся в строй. Вот второе ранение пришло.

0: турме Богородичного, Северодонецк. Мы заходили с другой стороны, за Изюмом, мы уже Шервудский лес. Ой, мы там так по красоте забрали, а нам не хватило просто одной артиллерии, танков не хватило. Я до сих пор помню, как генерал там орал на них. Сейчас будет танковая карусель, сейчас мы устроим. Ты знаешь, что я это там увидел? Что все в этом мире, то, что мы вот думаем, что мы его прилипнет к нам, вот мы хапаем, хапаем. А там я понял, что это в один час можно тебя лишить всего. Там был дом трехэтажный, там вообще место такое курортное, да. Лес хвойный и песок, и тут же Северский Донец, да, все это так красиво, уютно, тепло. Видно, что хозяин любил его, знаешь, вот посадки такие, все. И туда прилетают три семерки, и от него ничего не остается, ты понимаешь? И только фотокарточки разбросаны везде, знаешь, такое вот. Ну вот это очень впечатлило меня, конечно.
1: Как мама отреагировала вообще на то, что вы полностью...
0: Бедная мама, сколько я ей доставил, конечно. Я первое время не говорил уже, куда я уехал. Ну, по роду своей деятельности она уже подозревала что-то, да. Потом приезжала ко мне в Донецк, привозила там мне всякие вкусности, там форму привозила. Вот первая мама, кто волонтер наш первый, там потом еще покупали все, привозила сама. Я же даю ей должное, это просто, конечно. И каждый раз, когда я уезжал, я ей все время говорил: мам, в этот раз я поехал в этот добывать руду. Какую руду? Куда ты собрался? Я говорю: мама, это в Сибири, там руда. Меня 3 месяца не было, я сидел под Киевом. Иногда только выходили на связь, там говорили. Я говорю: мам, мы в шахту зло, с забоя только вышел. Она: ты мне брешешь. Ну, мама есть мама, конечно, там. Ну, доставил я ей столько хлопот, это, конечно, у нее... Это мой ангел-хранитель, мама, это...
1: Если бы сейчас мама сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
0: Ну, как бы вам рассказать, какие чувства я испытываю? Сейчас расскажу, вот госпиталь опять, да? С госпиталем у меня очень много связано, потому что 3 раза был. И молодой мальчик кричит: мама, мама, прям на всю, на весь коридор, там все палаты слышат, как он кричит. И мы знаем, что ему 18 лет, и он ослеп. И вот Надя приехала, его мать, и батюшка. Батюшка молитву отчитал, и ему стало полегче, и потом мать с ним ходила. Это чувство, когда ты, ну, видел весь мир, у тебя все это осталось, и ты вдруг ослеп, возле тебя только мама.
1: Вернемся к маме. Как будто она перед вами сидит.
0: Я очень благодарен. Не то, что очень благодарен. Это, не знаю, это самое... Вот о чем просишь у Бога, да, все время. И маму вспоминаешь, и Бога вспоминаешь. Мама, мамочка. Вы меня, блин, я же все-таки мужчина, а вы меня раздергиваете на такие эти самые... Самый дорогой человек, конечно, у меня мамочка. Я ее очень люблю. Да, очень-очень люблю.
2: Истории вернувшихся домой.
3: Слезы душат меня из России моей. Уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тих.

кому тебя родина? У меня нет, нет. Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

своей геройской пустоте достичь земли японской праведности толк. Вот в этом вот

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8-800-600-21-75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни.

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
7: Звони 8 800 600 ровно 2175.
6: Негабаритика. Работа рядом.
8: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовся честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: вернись домой.
1: Города Победы на радио Z.
2: Москва.
3: Архангельск.
2: Ковров.
3: Нет такого города.
2: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
3: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
2: и Татьяна Криницкая.
3: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Великий Новгород – один из древнейших городов России, расположенный

0: фактической столицей русских земель.
1: Избежавший разрушения во время татаро-монгольского нашествия, Новгород сыграл важную роль в защите северо-западных рубежей Руси от шведской и немецкой агрессии. В 1240 году новгородское ополчение разгромило шведскую военную экспедицию при слиянии рек Невы и Ижоры. А еще через два года на льду Чудского озера новгородцы вместе с Владимирской дружиной разгромили ливонских и тевтонских крестоносцев.
0: В 1478 году здесь впервые прозвучало слово «Россия». Великий князь Московский Иван III провозгласил конец Новгородской республики, объединение русских земель и создание нового государства – Россия.
1: В 17 веке Новгород был важной крепостью на северо-западных границах России. Строительство Петербурга привело к утрате этого значения древнего города. Он сохранил лишь роль важного духовного центра русского православия.
0: В 1862 году в Новгороде установили памятник тысячелетия России. Первый монумент, посвященный российскому государству.
1: С первых дней Великой Отечественной войны началась эвакуация населения, промышленного оборудования и наиболее ценных музейных коллекций.
0: Первые бомбежки Новгорода были уже в июле 41 года. Налеты совершались по нескольку раз в день. Военные и мирное население копали противотанковые рвы, готовили заграждения на окраинах города. Древний вал новгородского Кремля покрылся окопами, траншеями и блиндажами.
1: 14 августа начался артиллерийский обстрел, продолжавшийся в течение 5 дней. Город был атакован 2 пехотными дивизиями при поддержке танков, авиации и артиллерии. Им противостояли около 1500 бойцов танковой дивизии Черняховского.
0: Бои за Новгород продолжались, пока немцам не удалось захватить плацдармы на торговой стороне. Сопротивление стало невозможным. Наши войска с серьезными потерями отошли за Малый Волховец.
1: Город серьезно бомбили. Были сильно повреждены храм Спаса и Софийский собор. В начавшемся после отступления наших войск пожаре сгорели многие церкви и музеи с уникальными коллекциями, в том числе около 3000 икон. Огромной потерей стал иконостас XVIII века в Знаменском соборе. Так погибал город-музей.
0: 19 августа 41 года город был захвачен. Началась оккупация, которая продлится долгих 883 дня.
1: Новгород стал ключевым узлом немецкой обороны Северного вала на подступах к Ленинграду. Здесь были сосредоточены мощные силы, создана глубоко эшелонированная система укреплений.
0: Фашисты последовательно разрушали ценнейшие памятники Новгорода, оборудуя в них огневые точки, наблюдательные посты, казармы, конюшни. Взрывали и разбирали исторические здания на постройку укреплений, блиндажей и дорог. Пробивали древние стены, уничтожая ценнейшую роспись, грабили внутреннее убранство.
1: Во второй половине ноября 1943 года оккупанты приступили к разборке памятника «Тысячелетия России». Его фигуры были изготовлены в Вене, и захватчики считали, что они туда должны быть возвращены.
0: В конце 43-го года все деревни около Новгорода были сожжены, а большинство людей угнано на работы в Германию, Латвию и Эстонию.
1: Во время оккупации на новгородской земле росло партизанское движение. Народные мстители устраивали на дорогах засады, разрушали связь, уничтожали автомашины, взрывали склады, пускали под откос эшелоны. Их девизом были слова «Скорей умрем, чем станем на колени, но победим скорее, чем умрем».
0: Одним из партизан был пионер Леня Голиков. В составе бригады он участвовал в боевых операциях, уничтожал транспорт и военные объекты.
1: В августе 1942 года партизаны случайно столкнулись с машиной, в которой ехал генерал-майор

0: Рихард фон Витц. Они открыли огонь по машине и ее сопровождению. Пока шел бой, Леонид с напарником смогли пробраться в штабной автомобиль и захватить портфель с ценными документами. За этот подвиг Леня Голиков получил орден Красного Знамени.
1: Но, увы, в декабре 42 года в деревню, где скрывались партизаны, зашел карательный отряд. Мстители оказали жестокое сопротивление. Вырваться из окружения смогли всего несколько человек. К сожалению, среди них не оказалось Лени Голикова. Он погиб, отстреливаясь от врагов до последнего патрона.
0: Подвиг пионера и его товарищей не был забыт. Уже в 1944 году юного партизана наградили званием Героя Советского Союза посмертно. Позже про него напишут несколько книг и откроют памятник в Новгороде.
1: В январе 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской стратегической операции войска Волховского фронта начали штурм сильно укрепленных позиций противника. За три дня боев советские войска преодолели главную полосу обороны севернее и южнее Новгорода. Позже прорыв был расширен до 20 километров по фронту и до 8 километров в глубину.
0: После тяжелейших боев 20 января части 59-й армии штурмом овладели городом. На древней кремлевской стене было водружено красное знамя, а в Москве был дан салют. 50 воинских соединений и частей получили почетное наименование «Новгородских». С освобождения Новгорода началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда.
1: Потери Волховского и Северо-Западного фронтов в результате обороны и освобождения города убитыми и пропавшими без вести составили более 750 тысяч человек.
0: Когда части Красной Армии вошли в Новгород, они увидели перед собой страшную картину. Исторический центр представлял собой сплошные руины. Из почти 2500 домов сохранилось всего 40.
1: Были разрушены практически все промышленные предприятия. Гитлеровцы уничтожили судостроительную верфь, железнодорожное депо, мясокомбинат, хлебный комбинат, обувную и мебельную фабрики, всю инфраструктуру.
0: Новгород был единственным городом, где после освобождения никто не вышел встречать советские войска. Из всего довоенного населения осталось не более 60 человек, и те прятались по окраинам.
1: С июля 41 по февраль 44 года в новгородских районах погибли более 15 тысяч человек. В многочисленных лагерях, которые располагались в округе, было убито около 187 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.
0: Уже в 1944 году была создана специальная научно-реставрационная производственная мастерская, начавшая работу по консервации уцелевших фрагментов исторических зданий и разбору завалов.
1: Приняли решение восстанавливать не как было до войны, а на основе научных данных. Это должно было вернуть памятникам их подлинный исторический облик, очищенный от поздних наслоений. Работы возглавили выдающиеся архитекторы-реставраторы.
0: Укреплялись уцелевшие стены, своды, собирались по крупицам фрагменты фресок. Началось воссоздание полностью утраченных шедевров.
1: Памятник «Тысячелетие России» был торжественно открыт 2 ноября 1944 года. Позже были восстановлены десятки других памятников и храмов.
0: Параллельно шло строительство нового жилья, инфраструктуры, но исторический центр был сохранен как единый археологический и архитектурный заповедник. Были восстановлены древние земляные валы Кремля.
1: Работы велись вместе с масштабными раскопками. Были сделаны сенсационные находки. новгородские берестяные грамоты, сотни предметов быта, уникальные фрески.
0: История Великого Новгорода в годы войны – это история города-мученика, подвергнутого беспрецедентному культурному вандализму. И его главный подвиг – подвиг возрождения. Благодаря титаническому труду реставраторов, археологов и строителей город не просто был отстроен заново, а буквально воскрес из пепла, став живым воплощением памяти, непрерывности истории и торжества созидания.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
9: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
10: Звони 8 800 621 75.
9: Негабаритика. Работа рядом.
11: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
14: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

головам. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь тропы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь тропы берез мешало вести разговор.

Ахмат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки, положив на камни висок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и с

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Майский дождик и время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен к птичьему гаму и к дождю.

0: долго жить, братик.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Владимир, расскажите, пожалуйста, как вы вообще узнали о нас?
3: У меня очень старый приемник дома. Это который сверху пластинки, в середине радио, а внизу кассеты. Кассеты давно поломались, я не могу послушать. И осталось одно радио, и тоже барахлит уже. Ну, представляете, сколько лет. И я ловил несколько станций, а у нас там очень часто было, ничего нет, и треск идет от военного положения. И я вот так переключал эти каналы, и вот случайно как-то

0: половиной лет прожил, а я ему всегда говорил: папа, ты когда будешь на прогулке, не забывай, что ты полковник. Не сиди на скамейке, а ходи. И не ходи вот так, как деды ходят, а почетче шаг. Это нужно. Я мастер спорта, учился в институте физкультуры, и многие вопросы вот эти вот спортивной медицины мне известны. И я говорил: папа, для этого очень будет тебе полезно.
1: Ваш папа был связан с войной?
0: Папа прошел всю войну. Он родился на Урале, закончил педтехникум, а тогда он преподавал, школа восьмилетка, все предметы, и плюс еще завучем был.
1: А как на войну он попал?
0: Его вызвали в военкомат и сказали: погоны лейтенантские одеваем мы тебе, раз ты с детьми сумел работать, значит, с солдатами сможешь. И он пошел. А там познакомился с мамой, и они продружили всю войну.
1: А мама кем была?
0: Начала войну с охранника, склад, ружье, потом в радисты перешла. И 28 мая 45 год, город Кенигсберг, они расписались.
1: Давайте о творчестве поговорим. Вы сегодня приехали здесь пустыми руками, у вас гитара. Расскажите, откуда она?
0: Это моя концертная гитара. Я перед ранеными работаю с другой гитарой. У меня три гитары раненые отписали позывными. Одна гитара и гриф сзади, и здесь все. Я ее хотел в музее свою сдать. Они мне сказали, что нужно, и в конце сказали: обязательно паспорт. И я говорю: а зачем паспорт? Ну, там писать, там что-то надо будет, и проверим, кто вы, что вы. Я говорю: вы знаете, извините, но я подумаю, давать или нет. Я думал, они с радостью согласятся, скажут: приноси, потому что там подписывается позывной, я общаюсь, я никогда не бросаю, чтобы не пообщаться. Мы похоронили твоих сыновей, но не на войне. Один погиб 20-летним, а другой в 33 года заболел и умер. Поэтому я, как увижу, примерно любой возраст совпадает, или бывают глазки похожи, или фигура. Я на 10-м небе был. И не говорю я об их нехранениях, потому что это боль бешеная. Смотреть.
1: У вас буква Z, буква В. Как появились на инструменте?
0: Информация от ребят. Раз. Второе. Начали на машины люди ставить за победу. Ну, так как я сын родителей, которые воевали, и у меня еще два брата в Афгане были. Поэтому я иначе не мог поступить.
1: Ваше творчество в основном о чем?
0: Вот интересный вопрос очень. Я до 33 лет не играл на гитаре, ничего я не пел нигде. Меня отсылали. Вот раньше же на каждом предприятии и учебном заведении была самодеятельность. И обязательно надо было выставлять на конкурс района или города команду. И меня всегда прослушивали и говорили: отдыхай.
1: Не подходил.
0: Да. А в 33 года с меня поперли, иначе не назовешь. Песни писал сразу, не знавши нот. Я придумал значки, которыми себе обозначал ноту. И это было уже у меня где-то около десятка песен. И я увидел афишка: конкурс «На встречу победе», авторская песня. Завтра последний день сдачи. А раньше там надо было тексты принести и ноты. Я насчет нот долго мучился, пока написал. Я институт физкультуры заканчивал, никогда не играл, и даже меня они не волновали. А так как на скамейке возле дома, в транспорте, в бане, в магазине, о чем говорили взрослые, которые прошли войну? О войне, о погибших, о победах. А мы же маленькие бегали. Ой, божечки, пистолет нужен. Сейчас лопаты взяли, пошли, копали, копали, раз каску нашли. Играли в войнушки, любимая игра была. Там что-то жребий как-то бросали, и кто немцы. Берешь эту какую-нибудь палочку и стреляешь. Я первый стрельнул, все, ты фашист убит. Оказывается, информация вот эта вот рассказанная и родителями, и соседями, и всеми взрослыми, кто прошел войну, она записывалась у меня. И в 33 года я начал писать. Я мог за ночь написать, а почему ночь, днем на работе. До 10 песен.
1: А помните вот ту первую песню, которую вы написали?
0: Я помню, потому что когда я увидел объявление конкурс, я пришел домой, посмотрел и говорю: я мастер спорта и привык побеждать. Так меня тренер учил. Посмотрел на время, 6 вечера. И я сажусь и пишу сверху: боль войны. И я за ночь написал песню. И когда я пришел на работу, коллеги посмотрели на меня и сказали: «Володь, иди домой, ты заболел». Я говорю: «Кто?» Он сказал, в зеркало глянул, ну, не спавший вообще. Я говорю: «Я писал песню, ребята». Они прочитали, я говорю: «А то, а зачем-то?»

0: тебе тут физруком работать. Ну, что делать? Я когда подал заявление на участие и победил, а играл я, как начинающий, заглядывать нужно на аккорд. А так как я за ночь написал песню, текст приклеил гитаре и читал. И мне надо было тут читать и тут смотреть. Но, тем не менее, я занял первое место и был представитель филармонии в жюри. И мне подошел в конце и сказал: не хочешь ли работать как автор и исполнить? Я говорю: да, как-то у меня вроде нормальная работа, я на месте, и зарплата хорошая. Я говорю: да, вот там, говорит, а у вас же сейчас каникулы будут с июня. Я говорю: да. А может, ты попробуешь, вдруг тебе понравится. И я попробовал. Сделали рекламу, сделали, все там оформили. И я решил по колхозам. И притом по таким, куда дороги нет, а там грязь, надо сапоги одевать. А тогда в клубы ходили. Места все заняты, на проходе стоят, дверь открыта, оттуда смотрят, потому что туда же не проедешь, не пройдешь. Они были очень рады. Там еще сумка на плече, я же костюм одевал на сцену.
1: А пальцы помнят ту первую песню?
0: Я ее пою.
1: А можете наиграть немножечко?
0: Да.

голосом наш командир израненный в бою. Как поклялись над обгоревшим колосом родную землю защитить свою.

предраненых, горячечный самбатовский. Сестра склонилась, третью ночь не спит. Наш главный врач Иван Иванович Радомский всех без сомнения знали, воскресит.

0: три года. Отражая смерч, остались навсегда бойцы в истории. Их славу осквернить мы не дадим. Горячие сердца с надеждой вторили. Мы победим, мы победим, мы победим, победим!
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор и исполнитель и наш постоянный слушатель. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: СВО. Был трижды ранен.
1: Вы свое детство помните?
2: Ну, конечно. Детство вообще обалденное. Советское настоящее детство, еще и идеологическое, где у нас были ценности такие фундаментальные.
1: Кто вас воспитывал?
2: Школа, у меня были хорошие учителя.
1: Мама, папа?
2: Ну, естественно, мама, папа.
1: Когда я говорю вам «мама», что вспоминается?
2: Самое теплое, конечно же. Мамочка, это все, что все уходит, а мама остается.
1: Как ее зовут?
2: Валентина Константиновна, она старается. Вот ей 75, она развивается и все время что-то учит.
1: С интернетом на «ты»?
2: Да.
1: Картинки ну, присылает с утра,
2: да,
1: с добрым утром.
2: Да, с добрым утром, чай, все это, конечно, да, обязательно, как по-другому.
1: Спортом занимались в детстве?
2: Да, естественно. Я боксировал, ну и дзюдо, так как работа мне такая была, надо было постоянно подтверждение, что ты в хорошей форме, иначе тебе работу не дадут.
1: На специальной военной операции вы были?
2: Ну, да, конечно.
1: В общей сложности сколько лет?
2: С 16-го до ранения я был просто периодически на СВО. То есть контракт заканчивался, я выходил. Потом опять передышка у меня была, потому что надо было все прийти, поэтому я еще так нормально. Потом опять заходил. Началась военная операция, где мы были под Киевом. Мы заходили туда с очень интересными ребятами, такие очень хорошие, показательные были ребята, конечно. Царство небесное по войне, уже нет живых. Ну, в общем, очень долго.
1: А ранения где получили?
2: У меня три ранения. Первое, я получил контузию. Мы за Изюмом были. Поплохело мне, да, чуть-чуть было. Но я потом опять же передохнул, опять вернулся в строй. Вот второе ранение при штурме Богородичного, Северодонецк. Мы заходили с другой стороны, за Изюмом. Мы уже Шервудский лес. Ой, мы там так по красоте забрали. А нам не хватило просто одной артиллерии, танков не хватило. Я до сих пор помню, как генерал там орал на них. Сейчас будет танковая карусель, сейчас мы устроим. Ты знаешь, что я это там увидел? Что все в этом мире, то, что мы вот думаем, что мы его прилипнет к нам, вот мы хапаем. А там я понял, что это в один час можно тебя лишить всего. Там был дом трехэтажный, там вообще место такое курортное, да. Лес хвойный и песок, и тут же Северский Донец, да, все это так красиво, уютно, тепло. Видно, что хозяин любил его, знаешь, вот посадки такие, все. И туда прилетают три семерки, и от него ничего не остается, ты понимаешь? И только фотокарточки разбросаны везде, знаешь, такое вот. Ну вот это очень впечатлило меня, конечно.
1: Как мама отреагировала вообще на то, что вы полностью...
2: Бедная мама, сколько я ей доставил, конечно. Я первое время не говорил уже, куда я уехал. Ну, по роду своей деятельности она уже подозревала что-то, да. Потом приезжала ко мне в Донецк, привозила там мне всякие вкусности, там форму привозила. Вот первая мама, кто волонтер наш первый, там потом еще покупали все, привозила сама. Я же отдаю ей должное, это просто, конечно. И каждый раз, когда я уезжал, я ей все время говорил: мам, в этот раз я поехал в этот добывать руду. Какую руду? Куда ты собрался? Я говорю: мама, это в Сибири, там руда. Меня 3 месяца не было, я сидел под Киевом. Иногда только выходили на связь, там говорили. Я говорю: мам, мы в шахту злот, с забоя только вышел. Она: ты мне брешешь, ты мне брешешь. Ну, что ж, мама есть мама, конечно, там. Ну, доставил я ей столько хлопот, это, конечно, у нее... Это мой ангел-хранитель, мама, это...
1: Если бы сейчас мама сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
2: Ну, как бы вам рассказать, какие чувства я испытываю? Сейчас расскажу, вот госпиталь опять, да? С госпиталем у меня очень много связано, потому что 3 раза был. И молодой мальчик кричит: мама, мама, прям на весь коридор, там все палаты слышат, как он кричит. И мы знаем, что ему 18 лет, и он ослеп. И вот Надя приехала, его мать, и батюшка. Батюшка молитву отчитал, и ему стало полегче, и потом мать с ним ходила. Это чувство, когда ты, ну, видел весь мир, у тебя все это осталось, и ты вдруг ослеп, возле тебя только мама.
1: Вернемся к маме. Как будто она перед вами сидит.
2: Я очень благодарен. Не то, что очень благодарен. Это, не знаю, это самое... Вот о чем просишь у Бога, да, все время. И маму вспоминаешь, и Бога вспоминаешь. Мама, мамочка. Вы меня, блин, я же все-таки мужчина, а вы меня раздергиваете на такие эти самые... Самый дорогой человек, конечно, у меня мамочка. Я ее очень люблю. Да, очень-очень люблю.
3: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Как на той высотке погибал наш сотрудник.

пусть потом помянет наш седой комдив Беларусь Серега, с Киева Илья.

0: на той высотке поебал наш взвод.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: жизнь.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
0: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
0: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: страшный зин. Все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Реклама.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Снег тихонечко тает. Кто затих, кто живет?

Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: лет. И нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z.
2: Горы, горизонт, степи, дует

0: ты герой.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
2: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.
2: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Божий день мне.

я так жду с утра. Не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый.

0: тебе домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z. Гордимся

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Песни нашей победы.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному,

0: только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно. Скажи.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: месяц май.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Радио Z.
1: Если мы одной веры поклянемся быть вместе, чтоб любви наши звезды в нашем сердце зажглись.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.